Чего? Одна? Одни? Чего холодите? Одни? Кентирегай! Одни? Чего? Чего?